0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Радіо 100. 100 FM.
1: Why have you been worse so? You must like me for me.

0: на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Губернатор Алексей Текслер подвел итоги детского фестиваля «Единый рожок». За 5 лет из локального городского события он стал доброй семейной традицией, отметил глава региона. За эти годы проект собрал 230 тысяч посетителей. Организаторы выдали гостям 115 тысяч порций мороженого. В этом году единорожок в 5-й раз прошел в Челябинске и Сатке, а также во 2-й раз в Магнитогорске. Фестиваль организует Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020. История ислама и христианства станет темой одной из крупнейших секций расулевских чтений. Свое участие в работе секции уже подтвердили исследователи из Москвы, Астаны, Кургана, Казани, Челябинска, Тобольска, Томска, Омска, сообщает пресс-служба областного правительства. Расулевские чтения пройдут со 2 по 4 июля в Челябинске и Троицке. Тема форума в этом году – единство традиционных ценностей народов России. Южноуральцы сыграют рекордное количество свадеб в самую красивую дату года. Жители региона подали 772 заявления на регистрацию брака 26.06.2026, сообщает Госкомитет по делам ЗАГС. Это первый случай в Челябинской области, когда на будний день, а это будет пятница, подано такое количество заявлений, отметили в комитете. С учетом свадебного бума для регистрации браков будут организованы дополнительные площадки, например, в музее-заповеднике Аргаим и библиотеке имени Пушкина. О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснением, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 24 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Брайан Адамс, Inside Out на Радио 100. Ну что, друзья, новая неделя начинается. Я у людей во всех приветствую. Напоминаю, что на календаре сегодня 8 июня. Просыпаемся, встаем с нужной ноги, настраиваемся на хороший день. И, конечно же, все это с помощью музыки высшей пробы. В мировом бестселлере Pink Floyd у нас будут в этом часе звучать Comfortably Numb, а в Coverville сейчас Susan Wong Umbrella.
1: Coverville на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Дэнни Кейн, «Stay with me», «Оставайся со мной» называется композиция. Челябинске 7:35. Ну что ж, друзья, если вы переключаете радиостанции на вашем приемнике, то последую примеру Дэнни Кейн и попрошу вас оставаться на волне 100% комфорта. Не уходите никуда. Уверена, что здесь вам понравится. У нас всегда музыкально, исключительно хиты звучат 24 часа в сутки. Ну и музыка высшей пробы всегда придает особую атмосферу каждому вашему дню. А мне кажется, для утра понедельника это особенно важно. Просыпаемся с хорошим настроением. Я, Оля Деева, желаю вам отличного начала недели. У нас сейчас рубрика «Summertime», а в ней «Mystic Diversions» будет звучать.
1: «Summertime» на радио 100%.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама за.

0: Лаунж-кафе звучит на радио 100. Почти 8 часов утра в Челябинске. Завершим час рубрикой «Люкс Тайм», в которой Гевина Джаспера услышим с композицией «Part-time Lover». А сразу после в эфир выйдут новости. Узнаете о происходящем в регионе.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. На 50-м юбилейном Ильменском фестивале авторской песни народный артист России, легендарный бард Олег Митяев, официально принял статус амбассадора проекта «Культурная столица». Знаковый символ, табличку, музыканту вручил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Церемония проходила на главной сцене «Арт-сквер». Глава региона подчеркнул, что это признание огромного вклада артиста в продвижение культуры Южного Урала. Магнитогорск первым открыл фестиваль «Челябинская область. Большая семья». Слоган мероприятия в этом году «Рядом с каждым для общей пользы». Площадкой для проведения выбрали городской курорт «Притяжение». Гостям представили 23 павильона министерств, ведомств и профильных организаций. В прошлом году фестиваль охватил 45 муниципальных образований, его посетили более 200 тысяч человек. В Челябинске спортивный сезон открыли 42 детские футбольные команды. Большой спортивный праздник прошел на лыжной базе. Для гостей работали чирлидеры, зона активных и спокойных игр, фотозона, аквагрим и аниматоры. Главным событием стала автограф-сессия с игроками футбольного клуба «Челябинск». О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснением, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 24 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Шинейд О'Коннор, Tears from the Moon на радио 100. Челябинске 8 часов и 16 минут. Кто недавно проснулся, я Ольдеева всех приветствую. Ну что, друзья, как ваши выходные? Надеюсь, что настолько хорошо вы отдохнули, что даже соскучились по трудовым будням и с удовольствием сегодня проснулись, думая о любимой работе. Ну и, конечно же, отдельная благодарность за то, что уже с утра настроились на волну 100. Предлагаю провести весь этот день вместе, как всегда, наслаждаясь хорошей музыкой. В мировом бестселлере Dire Straits услышим Why Worry, а в рубрике Coverville сейчас Dual Session Beautiful Life.
1: Coverville. Coverville. На радио 100.

0: Эд Ширан и Джастин Бибер «I don't care» на радио Стоп. Челябинске 8 часов 35 минут. Ну что ж, друзья, новый день, новые новости. Держу вас в курсе музыкальных событий. Evanescence выпустили свой 6-й альбом. Называется он Sanctuary. В нем 12 треков, в том числе вышедший в мае сингл «Who will you follow?». Напомню также, что на этой неделе Evanescence отправится в мировой тур в поддержку альбома. Стартует он в Америке, затем продолжится в Европе и Великобритании, а в следующем году группа выступит в Азии, Австралии и Новой Зеландии. Ну что ж, друзья, как минимум стоит новые композиции услышать. А мы вернемся к нашему музыкальному плейлисту, в котором рубрика «Summertime», а в ней Лиза Оуна. А после небольшой рекламы Лене Кравица послушаем мы его композицию «Low».
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХ». Проектная декларация размещена на сайте нашей.

0: Кристоф Газе, I will always love you на радио Стол. Челябинске почти 9 утра. Продолжаем слушать музыку, и в рубрике Люкс Тайм Даяна Кролл у нас прозвучит с композицией Temptation. А сразу после новости узнаете о том, что важного происходит в мире.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антон Брестцов. Здравствуйте. Беспилотник ударил по пассажирскому поезду Москва-Симферополь. Об этом в Телеграм сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Погиб помощник машиниста. Машинист ранен. По информации Аксенова, пассажиры не пострадали. Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено. Об этом сообщил перевозчик Grand Service Express. После атаки на состав пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы. Их везут в Симферополь на автобусах. Власти Индонезии объявили эвакуацию северных районов из-за угрозы цунами после землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин. Цунами также ожидается в Японии. Агентство по чрезвычайным ситуациям Индонезии передало распоряжение об эвакуации жителей районов наибольшего риска на возвышенности. Метеослужбы страны прогнозируют волны высотой около 1 метра. На эстонском пункте погранпропуска Нарва образовались очереди на въезд в Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Санкт-Петербургскую таможню. Причины называют препятствия со стороны Эстонии. На российской стороне очередей нет. С 15 июня Эстония на 4 часа сократит режим работы КПП. Российская таможня прогнозирует рост потока с обеих сторон из-за сезона отпусков и начала школьных каникул. Представитель комиссии Общественной палаты России Сергей Рыбальченко предложил ввести отцовский капитал в размере 2 миллионов рублей. Его предлагается выплачивать семьям, в которых трое и более детей родились в одном браке. По мнению Рыбальченко, эта мера может поддержать многодетные семьи и стимулировать жилищное строительство. И о погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснением, кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 4,9 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 23 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Сэм Смит, Too Good at Goodbyes на Радио 100. В Челябинске 9 часов 15 минут. С вами в эфире сегодня я, Оля Деева. Ну что, друзья, предлагаю уже по традиции заглянуть в прогноз погоды и узнать, что нас ждет на этой неделе. Итак, синоптики стабильны в своих ожиданиях. Они обещают нам дожди вплоть до пятницы, каждый день осадки. Также до пятницы, каждый день днем плюс 22 градуса. Ну что, друзья, все стабильно, так же, как и у нас в эфире. Хорошая погода, не менее прекрасная музыка звучит на Радио 100. Продолжим ее слушать. В мировом бестселлере Animals у нас будут звучать The House of Rising Sun. А в Кавервилле прямо сейчас Лаура Фиджи. Sunny.
1: Кавервилль. Кавервилль. На Радио 100.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК Ехе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Lighthouse Family с композицией Free на радио Stomp. Челябинске 9:47. Ну что, друзья, новая неделя радует нас хорошими музыкальными новостями. Артисты выпускают новые песни. Так, Мадонна записала новый сингл Love Sensation. Этот танцевальный трек войдет в ее новый альбом Confessions 2. Его релиз состоится уже 3 июля вместе с ранее выпущенными песнями I Feel So Free и Bring Your Love с Сабриной Карпентер. В день выхода сингла Мадонна дала бесплатный концерт на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Случилось это в пятницу, 5 июня. Там она исполнила все 3 своих новых сингла, а также 3 песни из оригинального альбома Confessions – Hung Up, Get Together и I Love New York. Трансляция велась в прямом эфире. Также в Нью-Йорке в рамках кинофестиваля Трайбека состоялась презентация 10-минутного фильма об альбоме. Сегодня он появится на YouTube, как и запись концерта на Times Square. А мы вернемся к музыке высшей пробы и услышим Хозера прямо сейчас с песней Take Me.

0: Халет, Аиша на Радио 100. Ну что ж, друзья, вот такой вот романтический лад. Надеюсь, вам такое настроение по душе. А мы продолжаем слушать музыку. И в рубрике «Люк» ставим сейчас Джей Джей Йоханссон у нас прозвучит. А сразу после в эфир выйдут новости о том, что происходит в регионе, вам расскажет Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В аэропорту Челябинска задерживаются рейсы в Сочи. Пассажирам двух из них придется ждать посадки 16 часов, еще одного более суток. Вылет одного рейса перенесли на 22 часа 10 минут понедельника вместо 15:45 воскресенья. Еще два рейса отправятся в Сочи в 20:20 вместо 4 утра. Задержки связаны с ограничениями на прием и выпуск самолетов, которые действовали в аэропортах на юге страны в воскресенье. Сейчас расписание постепенно стабилизируется. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил команду «Урал Моторспорт» с бронзой на «Токлимакан Ралли 2026». 17 дней гонщики преодолевали тысячи километров по пескам пустыни Токлимакан и горам Тянь-Шаня. Экипаж Юрия Наймана дошел до финиша в тройке сильнейших, уступив только многократным чемпионам из «КамАЗ-Мастер». Глава региона отметил, что всю гонку команда прошла на автомобилях автозавода «Урал». Техника выдержала жесткие испытания, а значит, за победой стоят инженеры, механики и заводчане. В советском районе областной столицы с 8 июня по 31 августа частично закрыто движение транспорта и пешеходов на улице Комсомольской. В районе пересечения с Красным переулком сообщили в госавтоинспекции города. В этом месте будут проводить работы по выносу газораспределительной сети. Водители просят заранее планировать маршруты и пути объезда, а также соблюдать правила дорожного движения. О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснением, кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: No, I've still got a lot of fire left in me.
1: Вы слушаете «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для пап и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
4: I hate the winter, can't stand the cold, I tend

0: там нові Іліма, Take It Radio Edit, звучать на радіо Стоп Челябинське, 10:21. Продолжаем наш музыкальный понедельник. С вами в эфире я, Оля Деева, и, как всегда, исключительные хиты звучат у нас в эфире. Так что прибавляйте звук на радиоприемнике и наслаждайтесь качественной музыкой. Прямо сейчас рубрика «Мировой бестселлер», а в ней Genesis «Hold on my heart».
1: «Мировой бестселлер» на радио 100.

0: Эндрю Дональдс, Simple Obsession на радио 100. Челябинске 10:36. На календаре сегодня 8 июня, друзья, и в этот день отмечается День жизнелюба. Есть такой праздник. Как оказалось, жизнелюбов в нашей стране много. Как отметил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, среди россиян доминирует жизнерадостное настроение, и 35% жителей нашей страны можно отнести к жизнерадостным, то есть тем, у кого последние дни преобладали позитивные эмоции. Впрочем, еще 25% находятся в тревожном состоянии, 22% в сдержанном и 18% в возбужденном. Друзья, надеюсь, что вы тоже относитесь к этим 35% тех, кто любит жизнь. Добавим красок с помощью музыки. Пусть у вас настроение станет еще лучше сегодня. И в рубрике «Some on Time» в этом нам поможет Джесси Уэя со своей композицией «Эгоиста».
1: «Summertime» на радио 100.

0: контракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Blue Cloud Jazz, латинское кафе, называется композиция, которая прозвучала на Радио 100, а в Челябинске почти 11 часов утра. И прямо сейчас рубрика «Люкс Тайм» в нашем эфире, которая завершает каждый музыкальный час. На этот раз в ней Blank & Jones с композицией «Someone Like You».
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В результате землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин погибли как минимум 8 человек. Такие данные приводит агентство Рейтер со ссылкой на Управление гражданской обороны Филиппин. Информации о пострадавших россиянах нет. Объявлена угроза цунами. Волны более чем на метр превышают обычные приливы. Обрушилось несколько зданий на острове Минданао. Президент Филиппин поручил приостановить учебные занятия в пострадавших районах. НАТО объявило о начале масштабных тактических военно-воздушных учений «Рамштайн-Флаг-2026». Основными площадками маневров станут Дания, Испания, Швеция и граничащие с Россией Норвегия и Финляндия. Главной целью учений станет улучшение коллективной военной подготовки Альянса. По информации НАТО, в учениях будет задействовано более 200 самолетов, которые будут совершать около 150 вылетов в день. Израильские ВВС нанесли ночью удары по Ирану. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля. Целью атаки названы военные объекты в западных и центральных районах Исламской Республики. До этого вечером, 7 июня, Иран обстрелял ракетами северные районы еврейского государства. Израильская армия заявила, что все ракеты были перехвачены. В Таиланде задержали 45-летнюю россиянку за подпольную косметологию. Ее подозревают в управлении нелицензированной клиникой на Пхукете. У гражданки России изъяли медицинские изделия и оборудование на сумму 18 тысяч долларов. Задержанная не смогла предъявить никаких медицинских лицензий и признала, что некоторые препараты, принадлежности и оборудование привезла в Таиланд из России. Теперь женщине грозит крупный штраф – до 5 лет тюрьмы и депортация. О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснением, кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 4,9 метра в секунду, температура воздуха днем плюс 23 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Urban Love, Moana, Astral Sea, No Woman, No Cry. Кавер на песню Боба Марли звучал на радио 100. Челябинске 11 часов и 17 минут. Продолжаем наш музыкальный понедельник. Друзья, хочу пригласить вас к нам в группу во ВКонтакте. Делаю это периодически. Замечательно, что друзей у нас с каждым днем становится все больше. В группе интересно. Во-первых, именно там мы дарим вам подарки практически каждую неделю. Это происходит. В основном радуем вас пригласительными билетами на разные интересные мероприятия, которые проходят в Челябинске. Это концерт, выставки, театральные постановки, поэтому следите за постами на стене. Кроме того, музыка там звучит 24 часа в сутки онлайн. Есть обратная связь, если вдруг хотите нам что-то написать, пишите, мы с удовольствием ваши сообщения читаем. Ну и всегда держим вас в курсе музыкальных событий, новости также публикуем на стене ежедневно. Из музыки в рубрике «Мировой бестселлер» Шарль Азнавур и Мирель Матье у нас прозвучат в этом часе, а прямо сейчас Эд Ширан будет «Bad Habits».

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Райан Ферри, Don't Stop the Dance, не переставай танцевать, называется композиция. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что некоторые песни, которые звучат на радио Стол, вызывают у вас желание пуститься в пляс. И если такое периодически возникает, то не останавливайте себя. На рабочем месте можно немножечко подвигаться в такт, чтобы взбодриться, сделать такой танцевально-музыкальный мини-перерыв. Ну, а мы продолжаем слушать музыку высшей пробы. Скоро Sting у нас будет звучать, а прямо сейчас еще один талантливый исполнитель в эфире радио 100, Брайан Адамс, «Lay, Lazy Lay».

0: Kenny G, You're Beautiful на Радио 100. Почти полдень в Челябинске. В завершение часа рубрика «Люк» ставим в нашем эфире, а в ней Джейми Пол, «Eight No Sunshine» называется композиция, которую послушаем. А следующий час начнем с новостей. О происходящем в регионе подготовил выпуск Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области свой профессиональный праздник отмечают работники социальной сферы. От душевного участия и профессионализма соцработников во многом зависят качество жизни и благополучие южноуральцев, подчеркнул губернатор Алексей Текслер. А соцпомощь в регионе получает почти каждый второй житель. В праздничный день глава региона поблагодарил соцработников за человечность и преданность делу, а также пожелал энергии и новых успехов. Южный Урал вновь попал в топ-30 регионов по доступности бензина. В 2026 году на среднюю зарплату жители области могут купить 1200 литров топлива марки АИ-92. По этому показателю регион занял 28 место среди субъектов России. В апреле цена одного литра бензина составляла 59,5 рублей. За год стоимость выросла почти на 13%. В 2025 на среднее жалование местные жители могли приобрести на 15 литров топлива меньше, чем сейчас. Тогда Южный Урал занял 29 место в списке. Передвижная выставка «Поезд Победы» снова отправилась в путь по стране. Музей на колесах доедет до Челябинской области 8 июня и задержится до 11-го, сообщается на сайте РЖД. Сначала два дня состав простоит на вокзале в Магнитогорске, а после переедет в областную столицу. Южноуральцы смогут посетить экспозицию в течение 4 дней. В составе поезда 10 тематических вагонов. Экспозиция охватывает ключевые моменты истории. От довоенной жизни до долгожданной победы в Великой Отечественной войне. И о погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, завтра днем плюс 20. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
3: It's really not important.

0: Алло, я Блэк, My Way на радио 100. В Челябинске 12 часов 21 минута. Ну что, друзья, еще для вас музыкальные новости. Адам Ламберт выпустил новый сингл и клип на него. Называется он Under the Rhythm. Примечательно, что в проигрыше и припеве композиции использован фрагмент хита «Песенка» группы «Руки вверх», а Сергей Жуков и Алексей Потехин указаны в качестве соавторов. Песенка была записана в 1998 году с женским вокалом Елизаветы Роднянской и вошла в альбом «Сделай погромче». Права на трек «Руки вверх» продали немецкому лейблу BMG, и самый первый кавер на нее сделал немецкий продюсер Алекс Кристенсен для группы ATC. Наверняка вы помните их композицию «Around the World», она стала мировым хитом. С тех пор кавер-версий было записано несколько десятков. Вот такой популярный припев оказался в песне. Ну а композиция Адама Ламберта войдет в его новый альбом. Он называется «Адам». Релиз состоится 10 июля. Вернемся к музыке высшей пробы. У нас рубрика «Мировой бестселлер», а в ней Scorpions «Still Loving You».
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Да, сгущаются тучи. Напоминаю о том, что синоптики на протяжении всей этой недели, вплоть до пятницы, обещают нам осадки. Дождливо будет, поэтому не забывайте зонт, он вам пригодится. Но, тем не менее, на улице будет достаточно тепло, плюс 22 градуса днем. Поэтому для любителей теплой дождливой погоды настоящий рай. Ну, а у нас в эфире всегда комфортно, благодаря музыке, которую мы слушаем 24 часа в сутки. И прямо сейчас Кани Уильямс у нас будет. Композиция называется «Моя философия».

0: Ленка, Nothing Here But Love на радиостол. Почти час дня в Челябинске. Друзья, на этом мое время в эфире заканчивается. Благодарю вас за отличное начало понедельника. Надеюсь, что мы взаимно с вами сегодня подняли друг другу настроение, подарили приятные эмоции, много музыки хорошей послушали. Вы оставайтесь, музыка высшей пробы звучит для вас 24 часа в сутки. Ну, а со мной услышимся завтра с 13 часов. Я, Оль Деева, буду в эфире. А пока рубрика Lux Time звучит, а в ней Club de Belugas Beat the Sweet.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Силовики пресекли деятельность организованного преступного сообщества, которое контролировало сервис по приему ставок в 14 онлайн-казино. Члены банды ежедневно проводили тысячи транзакций для игровых площадок, сообщил РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Для определения размера дохода преступного сообщества назначены судебные экспертизы. Партия «Гражданский договор» под руководством Никола Пашиняна не набрала 50% голосов на парламентских выборах в Армении. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что если данные ЦИК подтвердятся, то первое место на выборах можно считать скорее поражением, чем победой, так как для формирования однопартийного кабинета большинства требуется не менее 52%. Голосование в Армении проходило 7 июня. Внезапное отключение серверов в европейском дата-центре Enlightened, произошедшее 2 июня, привело к проблемам у десятков хостинг-провайдеров и VPN-сервисов, работающих в том числе в России. Оборудование остается обесточенным, резервные копии оказались заблокированы внутри отключенных стоек, сообщает канал сети «Сигналы» в МАКС. За несколько дней до отключения нидерландская финансово-следственная служба провела рейды в дата-центрах и изъяла более 800 серверов по подозрению в нарушении санкций против России. Роскосмос по случаю Всемирного дня океана опубликовал снимки океанов Земли, которые были сделаны с высоты 36 тысяч километров. Эти кадры напоминают нам, водоемы занимают большую часть поверхности Земли. Они – климат и дыхание нашей планеты, сообщили в госкорпорации. Отмечается, что съемку осуществили аппараты «Электро-Л» и «Метеор-М». О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, завтра днем плюс 20. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Кавервилл. Кавервилл. На Радио 100. Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области медицинский автопарк пополнился новыми машинами скорой помощи. При поддержке губернатора Алексея Текслера 9 автомобилей уже переданы в Троицкий и Магнитогорский городские округа, а также в Косли и Миасское. Еще 2 автомобиля прибудут в Магнитогорск 8 июня, сообщает пресс-служба Минздрава области. Машины оснащены необходимым оборудованием для работы медиков и комфорта пациентов. На закупку из областного бюджета выделили более 68 миллионов рублей. В ночь с 13 на 14 июня на дороге по Шершневской плотине в Челябинске полностью срежут асфальтовое полотно, затем рабочие уложат гидролизующий слой и 2 новых слоя дорожного покрытия, передает Первое областное информагентство со ссылкой на вице-мэра Дмитрия Агеева. Также дорожники уберут все неровности и сделают односкатный уклон. После работ вода на этой дороге не будет скапливаться. Также это позволит увеличить скорость потока машин на плотине. Челябинская область получила еще одного чемпиона международного уровня. Златоустовец Эдмонд Худаян на турнире «Битва за Восток» в Чите нокаутировал филиппинца Джона Кевина Хименеса и защитил пояс WBA Азия в минимальном весе. Рефери остановил бой уже в 5-м раунде. Это первая досрочная победа нашего земляка, сообщает Федерация бокса Челябинской области. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, завтра днем плюс 20. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Адам Ламберт выпустил сингл с музыкальной цитатой из группы «Руки вверх», и Коллидор составил рейтинг 10 самых безупречно срежиссированных триллеров 21 века. Адам Ламберт выпустил сингл и клип «Under the Rhythm». Примечательно, что в проигрыше и припеве композиции использован фрагмент хита-песенка группы «Руки вверх». Сергей Жуков и Алексей Потехин указаны в качестве соавторов. Песенка была записана в 1998 году с женским вокалом Елизаветы Роднянской и вошла в альбом «Сделай погромче». Права на трек «Руки вверх» продали немецкому лейблу BMG. Самый первый кавер на нее сделал немецкий продюсер Алекс Кристенсен для группы ATC. Так появилась на свет композиция «Around the World», ставшая мировым хитом. С тех пор кавер-версий было записано несколько десятков в России и за рубежом. Песня «Under the Rhythm» войдет в новый альбом Ламберта «Адам», релиз которого состоится 10 июля.
0: Exclusive News.
1: Коллидор составил топ-10 идеально срежиссированных триллеров, снятых в 21 веке. Для создания триллера нужны твердая рука и острый глаз. Это режиссеры, которые знают, как усилить напряжение и как подобрать нужный момент, чтобы запечатлеть это состояние, пишет издание. Первое место в рейтинге занял фильм «Зодиак» Дэвида Финчера об известном серийном убийце, чья личность официально не установлена до сих пор. В первую тройку также вошли «Паразиты» Бон Джун Хо и «Старикам тут не место» братьев Коэнов. Далее идут «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча и «Скрытая» Михаэля Ханеке.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

to be just another club.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Дональд Трамп не исключил отправки спецназа в Иран. Глава Белого дома может пойти на этот шаг, если переговоры с Тегераном о завершении конфликта не увенчаются успехом. Как пишет американское издание, лидер США добавил, что в случае провала переговоров Соединенные Штаты либо возобновят боевые действия, либо продолжат морскую блокаду иранских портов. Дания предложила перенести украинские военные производства на свою территорию. Это позволит защитить их от ударов России, утверждает спикер датского парламента Сёрен Гаде. Он сообщил, что по отдельным предприятиям уже принято решение. В 2025 году Украина и Дания подписали соглашение об укреплении сотрудничества в оборонной промышленности. Документ позволяет украинским компаниям работать на датской территории. Минздрав хочет наделить государственный фонд «Круг добра» новой функцией – сбором и анализом информации о результатах лечения детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Эти данные будут поступать в организацию из медицинских учреждений. Если выяснится, что препарат малоэффективен для отдельных категорий детей, экспертный совет исключит лекарства из перечня закупаемых фондом. Такой механизм, по оценкам экспертов, поможет максимально эффективно использовать финансирование. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что гипоаллергенное меню в школах России может стать доступным уже в начале нового учебного года. Девушка отметила, что во многих учебных заведениях сейчас популярны шведские столы. По словам Попова, ведомство не препятствует применению такой практики. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидаются дожди, грозы, град и возможный туман. Ветер в восточной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Мадонна выпустит фильм «Confessions 2», это фильм на YouTube, и «Закулисье реальности» стало самым кассовым фильмом A24 всего за 10 дней проката. Американская певица Мадонна выпустит фильм «Confessions 2», the film, сопровождающий ее грядущий новый альбом на YouTube. В фильме появятся многие известные артисты, в их числе актеры Бенедикт Камбербэтч, Джулия Гарнер, Гвендолин Кристи и Одесса Эзайон, модель Кейт Мосс и дочь Мадонны Лурдес Леон. Лента описывается как амбициозная визуальная работа длительностью более 10 минут, которая создана вокруг первых 6 треков из грядущего альбома Мадонны, в том числе «I Feel So Free» и «Bring Your Love» Сабрины Карпентер. Альбом «Confessions 2» выйдет 3 июля на лейбле Warner Records. В рамках его продвижения Мадонна выпустила сингл «I Feel So Free» и выступила с Сабриной Карпентер на фестивале Coachella. Там певицы представили дуэт «Bring Your Love».
0: Exclusive News.
1: Фильм Кейна Парсонса «Закулисье реальности» заработал $212.5 миллионов по всему миру и стал самым кассовым фильмом в истории студии A24. Об этом сообщает Deadline. Всего за 10 дней проката «Закулисье реальности» обошло «Марти Великолепного» и «Все, везде и сразу». Из общей суммы 135 миллионов пришлись на США, а 77,5 миллионов на международный рынок. В американский прокат фильм вышел 29 мая. В России его выпускает «Вольга». Премьера состоялась 4 июня. «Закулисье реальности» уже побило еще один рекорд студии. Режиссеру Парсонсу всего 19 лет. Он самый молодой постановщик в истории A24. По сюжету фильма мужчина Чивитель Эджефор обнаруживает в магазине мебели странное пространство, полное тайн. В пустых комнатах бродят неизвестные фигуры. Гуры и слышны голоса. Герой рассказывает о находке своему психотерапевту, которую играет Рената Рейнсви, но та не слишком верит ему. Тогда мужчина решает доказать, что он не сумасшедший, берет камеру и отправляется вглубь таинственных коридоров.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске задержали 19-летнего курьера-мошенников из Ростовской области. Он успел похитить около 5 миллионов рублей у трех жительниц города. В полицию Челябинска обратилась местная жительница. Ей позвонили неизвестные, заявили о взломе аккаунта на госуслугах и несколько дней убеждали задекларировать сбережения и передать курьеру, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Оперативники узнали о сделке и подготовили муляж денег. В момент передачи они задержали 19-летнего жителя Ростовской области, который приехал в Челябинск 18 мая. Предложение о подработке он нашел в интернете. Полицейские установили, что жертвами задержанного стали еще двое челябинцев. Общая сумма похищенного – около 5 миллионов рублей. На молодого человека завели уголовные дела. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. В Магнитогорске на территории парка «Притяжение» стартовал региональный фестиваль «Челябинская область. Большая семья». Его открытие объединило сотни южноуральцев. На площадке работали специалисты ключевых ведомств – от здравоохранения до трудоустройства. Главным событием стала спортивная программа, где более 600 жителей проверили свои силы в нормах ГТО, а лучшие из них получили золотые знаки отличия. Всего фестиваль охватит 43 города региона и продлится 3 месяца, сохраняя главные принципы проекта – доступность услуг и семейный формат отдыха. Челябинская область отметила Всемирный день велосипедиста. В Копейске прошел спортивный праздник, где на старт вышли как любители, так и профессионалы. Особый восторг вызвали самые юные участники – малыши на беговелах, которые уверенно покорили свою дистанцию. Гонки прошли в теплой атмосфере, а по итогам заездов победители и призеры в разных возрастных категориях получили грамоты, медали и кубки. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидаются дожди, грозы, град и возможный туман. Ветер в восточной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Адам Ламберт выпустил сингл с музыкальной цитатой из группы «Руки вверх», и Коллидор составил рейтинг 10 самых безупречно срежиссированных триллеров 21 века. Адам Ламберт выпустил сингл и клип «Under the Rhythm». Примечательно, что в проигрыше и припеве композиции использован фрагмент хита-песенка группы «Руки вверх». Сергей Жуков и Алексей Потехин указаны в качестве соавторов. Песенка была записана в 1998 году с женским вокалом Елизаветы Роднянской и вошла в альбом «Сделай погромче». Права на трек «Руки вверх» продали немецкому лейблу BMG. Самый первый кавер на нее сделал немецкий продюсер Алекс Кристенсен для группы ATC. Так появилась на свет композиция «Around the World», ставшая мировым хитом. С тех пор кавер-версий было записано несколько десятков в России и за рубежом. Песня «Under the Rhythm» войдет в новый альбом Ламберта «Адам», релиз которого состоится 10 июля.
0: Exclusive News.
1: Коллидор составил топ-10 идеально срежиссированных триллеров, снятых в 21 веке. Для создания триллера нужны твердая рука и острый глаз. Это режиссеры, которые знают, как усилить напряжение и как подобрать нужный момент, чтобы запечатлеть это состояние, пишет издание. Первое место в рейтинге занял фильм «Зодиак» Дэвида Финчера об известном серийном убийце, чья личность официально не установлена до сих пор. В первую тройку также вошли «Паразиты» Пон Джун Хо и «Старикам тут не место» братьев Коэнов. Далее идут «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча и «Скрытая» Михаэля Ханеке.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Мать – защита. Папа – опыт. Мама – песня. Папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок. Папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы. Папа – случай. Мама любит. Папа учит. Мама – веский аргумент. Папа – за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаку на пассажирский поезд «Москва-Симферополь» преступным действием киевского режима. Напомню, что украинский беспилотник атаковал пассажирский поезд «Москва-Симферополь». В результате атаки погиб помощник машиниста, машинист получил ранение. Пассажиры, по данным властей, не пострадали. Позднее стало известно, что после атаки пассажиров всех поездов, находившихся на территории Крыма, эвакуировали. Россия будет строить отношения с Арменией, исходя из реальных действий армянского руководства, заявила представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. Она отметила глубокую поляризацию армянского общества после выборов и зафиксированные нарушения демократических процедур, а также беспрецедентное давление на оппозицию и вмешательство Запада. Москва рассчитывает, что Ереван будет действовать в национальных интересах. На выборах победила партия премьер-министра Никола Пашиняна. Гражданский договор. Россия рассматривает возможность проведения чемпионата мира по водным видам спорта в 2031 или 2033 году. По словам главы Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина, основными претендентами на роль хозяев турнира являются Екатеринбург и Санкт-Петербург, так как только их инфраструктура соответствует требованиям для соревнований такого уровня. При этом Казань, принимавшая чемпионат в 2015 году, в данный момент не рассматривается как площадка из-за позиции Международной Федерации, не настроенной на повторное проведение турнира в одном и том же городе. Российские туристы массово переориентируются с Крыма на Анапу из-за логистических проблем и ограничений на топливо на полуострове. По данным АТОР, бронирование туров в Крым упали на 25-30%, а спрос на отдых в Анапе вырос на 80%. Параллельно с этим, на фоне снижения туристического потока на Ближний Восток, растет интерес иностранных граждан к путешествиям в Россию, что связывают с успешным продвижением российского туристического бренда на международном уровне. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидаются дожди, грозы, град и возможный туман. Ветер в восточной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: me.
1: Реклама на Радио 100.
2: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают: быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Мадонна выпустит фильм «Confessions 2», это фильм на YouTube, и «Закулисье реальности» стало самым кассовым фильмом A24 всего за 10 дней проката. Американская певица Мадонна выпустит фильм «Confessions 2», это фильм, сопровождающий ее грядущий новый альбом на YouTube. В фильме появятся многие известные артисты, в их числе актеры Бенедикт Камбербэтч, Джулия Гарнер, Гвендолин Кристи и Одесса Эзайон, модель Кейт Мосс и дочь Мадонны Лурдес Леон. Лента описывается как амбициозная визуальная работа длительностью более 10 минут, которая создана вокруг первых 6 треков из грядущего альбома Мадонны, в том числе «I Feel So Free» и «Bring Your Love» Сабрины Карпентер. Альбом «Confessions 2» выйдет 3 июля на лейбле Warner Records. В рамках его продвижения Мадонна выпустила сингл «I Feel So Free» и выступила с Сабрины Карпентер на фестивале Coachella. Там певицы представили дуэт «Bring Your Love».
0: Exclusive News.
1: Фильм Кейна Парсонса «Закулисье реальности» заработал 212,5 миллионов долларов по всему миру и стал самым кассовым фильмом в истории студии A24. Об этом сообщает Deadline. Всего за 10 дней проката «Закулисье реальности» обошло «Марти Великолепного» и «Все, везде и сразу». Из общей суммы 135 миллионов пришлись на США, а 77,5 миллионов на международный рынок. В американский прокат фильм вышел 29 мая. В России его выпускает «Вольга». Премьера состоялась 4 июня. «Закулисье реальности» уже побило еще один рекорд студии. Режиссеру Парсонсу всего 19 лет. Он самый молодой постановщик в истории A24. По сюжету фильма мужчина Чивитель Эджефор обнаруживает в магазине мебели странное пространство, полное тайн. В пустых комнатах бродят неизвестные фигуры и слышны голоса. Герой рассказывает о находке своему психотерапевту, которую играет Рената Рейнсви, но та не слишком верит ему. Тогда мужчина решает доказать, что он не сумасшедший, берет камеру и отправляется вглубь таинственных коридоров.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФ Каехия». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинской области сотрудники УФСБ пресекли деятельность межрегиональной преступной группы, занимавшейся сбытом синтетических наркотиков в особо крупных размерах. В Златоусте задержаны двое местных жителей 38 и 42 лет с поличным при попытке забрать из тайника 4 килограмма мефедрона. Им грозит пожизненное лишение свободы. В ходе операции были ликвидированы две подпольные лаборатории. Всего изъято более 65 килограммов синтетических наркотиков, а также оборудование для производства запрещенных веществ. Футбольный клуб «Челябинск» официально объявил о расставании с капитаном команды, защитником Александром Жировым. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Для Александра прошедший сезон был продуктивным. Он провел 33 матча, отличившись 4 голами и одной результативной передачей. Несмотря на яркое начало сезона, во второй его части футболист столкнулся с травмой, после которой не смог вернуть себе место в стартовом составе. В прощальном обращении игрок поблагодарил руководство клуба, город и болельщиков за поддержку. В то же время футбольный клуб, финишировавший в десятке лучших первой лиги, уже начал активную подготовку к следующему сезону. У Дворца культуры «Металлург» в Златоусте открыли обновленную общественную территорию. Площадь, сквер имени Олега Тищенко, спортплощадки, арт-зону и амфитеатр. Проект выполнен по инициативному бюджетированию по желанию жителей, сообщил губернатор Алексей Текслер. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидаются дожди, грозы, град и возможный туман. Ветер в восточной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске началось тестирование чат-бота «Узнать об эвакуации» в мессенджере «Макс», сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта. Сервис позволяет выяснить, забрали ли автомобиль на штрафстоянку за административные нарушения, например, за неправильную парковку. Пока сервис работает в тестовом режиме, его функционал и удобство интерфейса будут дорабатываться по результатам практики. Реконструкция бассейна «Электрометаллург» в Челябинске запланирована на следующий год. Проект проходит государственную экспертизу, сообщил министр спорта Владимир Иванов. Объект перешел в собственность региона после национализации ЧМК в 2024 году. Реконструкция технически сложна, проще заново строить, отметил он. За прошлую неделю на границе Челябинской области и Казахстана досмотрели 129 грузовиков с импортной продукцией – мукой, орехами, фруктами, овощами и ягодами. По данным Уральского управления Рослесхознадзора, нарушений не выявлено. Всего ввоз разрешен на 2500 тонн. Челябинск принял 680 тонн – 210 тонн капусты, по 20 тонн лука, огурцов и абрикосов, 123 тонны арбузов, 10 тонн дынь и 49 тонн черешни. Остальное ушло транзитом. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидаются дожди, грозы, град и возможный туман. Ветер в восточной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Радио 100. 100 FM.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаку на пассажирский поезд «Москва-Симферополь» преступным действием киевского режима. Напомню, что украинский беспилотник атаковал пассажирский поезд «Москва-Симферополь». В результате атаки погиб помощник машиниста, машинист получил ранение. Пассажиры, по данным властей, не пострадали. Позднее стало известно, что после атаки пассажиров всех поездов, находившихся на территории Крыма, эвакуировали. Россия будет строить отношения с Арменией, исходя из реальных действий армянского руководства, заявила представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. Она отметила глубокую поляризацию армянского общества после выборов и зафиксированные нарушения демократических процедур, а также беспрецедентное давление на оппозицию и вмешательство Запада. Москва рассчитывает, что Ереван будет действовать в национальных интересах. На выборах победила партия премьер-министра Никола Пашиняна. Гражданский договор. Россия рассматривает возможность проведения чемпионата мира по водным видам спорта в 2031 или 2033 году. По словам главы Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина, основными претендентами на роль хозяев турнира являются Екатеринбург и Санкт-Петербург, так как только их инфраструктура соответствует требованиям для соревнований такого уровня. При этом Казань, принимавшая чемпионат в 2015 году, в данный момент не рассматривается как площадка из-за позиции Международной Федерации, не настроенной на повторное проведение турнира в одном и том же городе. Российские туристы массово переориентируются с Крыма на Анапу из-за логистических проблем и ограничений на топливо на полуострове. По данным АТОР, бронирование туров в Крым упали на 25-30%, а спрос на отдых в Анапе вырос на 80%. Параллельно с этим, на фоне снижения туристического потока на Ближний Восток, растет интерес иностранных граждан к путешествиям в Россию, что связывают с успешным продвижением российского туристического бренда на международном уровне. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидаются дожди, грозы, град и возможный туман. Ветер в восточной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. Люкс Тайм. На Радіо 100.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.